0: lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Odamning vijdoni bo'lsa, uning savdolashish uchun bahonasi ham bo'ladi.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркес радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Скасатрда. Манон Айлей. Скасатрда.
2: Обро, сен билишни истамаган одамларнинг сени таниши.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Агар сизни хеч ким ёқтирмаса, имонингиз комил бўлсин. Айб ўзингизда.

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Радио Маркес.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов.
2: Маркиз радиосе.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Markaz radiosi.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yoz ohangini biz bilan tingla.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Маркет радиосе.

Я тебя жду у края заката. Мои чувства выше обыденности. Жду твоих поцелуев, нежных объятий. Биение сердца твоего услышать так хочется. Я не остыну, тобой вдохновленная. Ты мой милый, мое счастье вечное. Только сейчас чувствую, я свободная. Когда ты рядом,

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Yummy, yummy, yummy, love.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Шукронлар бўлсинким, яна бир мунаввар тонг бизни қаршиламоқда. Ўтаётган онларингизга тароват тақдим этиш истагида олтин мерос турдоналардан бунёд этилган дилхуш қўшиқлар гулдастасини қабул айланг.